0: Estamos ouvindo Mr. P na rede.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: обычно, пчела только Мерчис фаворит. Harry Styles, чем?
1: Атлântida, a melhor vibe do planeta. É aqui. Atlântida.